В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Рекорд. Рекорд.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Dance Radio.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Dance Radio.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: Доброе утро, понедельника, всем 7.00 ровно у нас в Санкт-Петербурге, вейкаперы на рекорде.
2: Привет, друзья, 29 июня, понедельник, не поверите, на этой неделе закончится первый месяц лета.
3: Всем прекрасного начала дня и вот такая вот грустная новость.
1: Но, друзья, 4 часа впереди у нас, 2 гороскопа. Ожидается, конечно, рубрика «Я в эфире», куда ваши голосовые можно присылать в чат мобильного приложения «Рекорда». Про инвестиции также поговорим. Сыграем в игрушку за приз вейкаперов. What fact? Расскажем психологам, пообщаемся, горячие новости. Все это ожидает нас впереди. Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод» на 29 июня 2026 года. Понедельник, что же там?
2: Международный день рыбака. Какая вы рыбка?
1: Так.
3: Какая вы блесна.
1: Кого вы видите издалека, предлагаю. Так, посмотрим. Давайте. День
2: праздник. Было, я золотая была, ты был окунь.
1: Много что было, но может повториться. Праздник объятий сегодня у нас. Замечательный день.
3: Если есть кого обнять. Да, и даже если это начальник, вы всю жизнь там ругались.
2: Только сзади не обнимай.
3: Кого?
2: Начальника.
3: Сзади не обнимай? Может быть, он этого и ждет.
1: День кораблестроителя сегодня. 9 лет как празднуют. А я думал, еще при Петре начали. Ну ладно.
3: Там не праздновали.
2: Праздник вели, видимо, всего лишь 9 лет назад. День черешни.
1: Ага, неплохо. Так, сегодня у нас день поиска кладов и секретов. Замечательно.
2: Международный день грязи.
1: Лечебный.
2: Грязь.
1: Устроить грязь сегодня. Международный день тропиков. Тоже хорошо. День учреждения Нобелевской премии. Посмотрите. Может быть, какая вы премия сегодня? Там
3: за
1: полно
3: что?
1: Вообще.
3: За что вы премия?
1: Вообще, за что вы себе премию дадите этим утром? Замечательная тема,
2: это
1: по-моему.
2: Это отдельная тема.
1: Это отдельная тема, которая достойна сейчасшнего утра. Конечно, глаз открылся, хватит уже. Уже премия.
3: Ого, это отлично. Встал с кровати, двойная премия.
1: В общем, премии себе раздаем этим утром голосовыми сообщениями в чат мобильного приложения Рекорда. Из важного еще день партизан и подпольщиков. Вот такой еще. Знали, что есть такой праздник? Вейкаперы на Рекорде, погнали!
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: кадры. Гороскоп на сегодня.
1: На 29 июня прямо сейчас.
2: Овны, вы думаете о ком-то, и этот кто-то полностью занимает вашу голову, не оставляя места для насущных проблем.
3: Тельцы, не стоит подливать масло в огонь, как бы вам этого не хотелось.
1: И близнецы, сегодня вы имеете все шансы попасть в весьма конфликтную ситуацию.
2: Рак, сегодня вам по плечу будут блестящие аферы и прочее.
3: Львы, время пожинать результаты посеянного ранее.
1: Девы, остерегайтесь сегодня чересчур экспрессивных высказываний.
2: А весы, сегодня внешний мир всячески постарается грубо вторгнуться в ваше уединение.
3: Скорпионы, сегодня вас завалит поток писем, телефонных звонков, факсов и прочих источников информации.
1: Стрельцы, сегодня окружающий мир может показаться вам странноват.
2: Козероги, никакие отношения не могут быть построены на кабальной зависимости.
3: Водолеи, сегодняшний день лучше провести с детьми.
1: Рыбы, сегодня вас могут подвести эмоции. Всем хорошего дня, друзья.
0: Рекорд. Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
4: Дорогой, а ты как собираешься на дачу в июне? На старой машине ехать не вариант.
5: Я уже решил вопрос. Взял новую «Лада Гранта». Теперь никаких проблем. Кондиционер работает, багажник огромный, топливо расходуется экономно.
4: И сколько вышло?
5: От 750 тысяч рублей. Очень выгодное предложение. Советую поторопиться.
4: Где покупал?
5: У официального дилера «Лада» «Автогрупп Крым». Адрес: Симферополь, 5-й километр Московского шоссе.
6: Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки «Дилера» одновременно. Предложение до 30 июня 2026 года. Автофинансбанк. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд.
1: Вейкаперы.
2: Сегодня премию себе в голосовых раздаем. В чате мобильного приложения Рекорда ждем ваши голосовые, за что премию получаете вы конкретно за эти выходные. Может быть, что-то произошло сейчас, что-то ждем. В общем, скоро включаем. Так, ребята, новая перла от Трампа. Итак, цитата. Отцы-основатели упомянули Бога 4 раза в Декларации независимости. Меня не упомянули ни разу.
3: Это что такое?
2: Я очень расстроен, говорит он. Эта декларация составлялась еще очень давно. Да, и вот он удивлен, почему же его еще тогда, 250 лет назад, если быть точными, его не вписали в эту декларацию.
3: Ну, а? Так его зато хотя бы в кино сняли.
2: Вот парень, да, себе медаль хочет дать, не дают, в декларацию хочет писать, не вписывают.
4: Слушай, а какую бы он премию еще себе хотел выдать? Шнобелевскую или Дарвина?
3: Он не в той стране родился, чтобы просто так медальки получать. Ни сын, ни того человека.
2: Но это странно, он сейчас идет за своими какими-то наградами, да, в своей стране. Потом же он пойдет к другим странам, скажет, я хочу и вашу награду. Сколько, 2 года осталось ему?
3: Как еще, анализы его пришли? 2 года ему осталось.
4: 2 года до чего?
2: До конца срока. Опять же, президентского. А то звучит, конечно.
3: Слушай, ну ладно, он сейчас пойдет за какой-то наградой. Мол, смотрите, сколько я для вас сделал, дайте мне медальку. Так он в прошлое наметился.
2: Но
3: говорит, создайте машину времени, хочу вернуться.
2: Я думаю, просто хочет взять оригинал документа, вписать себя туда.
3: Ручкой.
2: Да-да-да.
3: Thank you for God and Trump.
2: Фотку распечатать можно туда еще свою. Вот именно.
4: Человечек хочет войти в историю. Чего вы ему мешаете, а?
3: Это не мы ему мешаем.
2: Он сам себе мешает, по-моему, все больше.

0: Рекорд. Новости.
1: Запасы бензина в России составляют 1,7 миллиона тонн. Об этом заявил Владимир Путин. По его словам, этот показатель лишь на 4% ниже, чем год назад, и в целом соответствует уровню прошлого года. Президент отметил, что страна уже начала использовать топливные резервы, а на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы бензина. В Венесуэле продолжается разбор завалов после мощного землетрясения. Спасателям удалось извлечь живыми 33 человека. По данным местных СМИ, почти 40 тысяч человек числятся пропавшими без вести. Серия подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5 произошла в ночь на 25 июня. США и Иран вновь обменялись ударами, обвинив друг друга в нарушении режима прекращения огня. Дональд Трамп допустил возобновление боевых действий и заявил, что в этом случае Иран перестанет существовать. В ответ корпус стражи Исламской революции пригрозил полностью прекратить переговоры и предупредил, что американские базы на Ближнем Востоке в ближайшие дни ждет ад. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. 16 октября – Москва, Вики Стадиум, 7 ноября – Санкт-Петербург, Temple of Dear, «Трансмиссия Портал». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше новостей ровно через час, а пока подписывайся на наш специальный информационный Макс-канал Радио Рекорд.
2: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.

0: сами себе будем раздавать прямо сейчас голосовыми сообщениями в прямом эфире. С Вячеслава давайте и начнем.
1: Всем доброе утро, вейкапер, доброе утро. Сегодня я вручаю себе медаль «Стальной стержень». Уже полтора года я просыпаюсь 6 дней в неделю в 5:30.
0: Ну, классно. Эту премию нужно учредить. Премия вейкаперов «Стальной стержень». Те, кто просыпаются в 5 утра вместе с нами. Это замечательно.
2: А мне подарком, кажется, таких много.
3: Подарком должен быть еще один час поспать.
0: Будем стикеры раздавать. Почему бы нам не сделать стикеры,
2: например? Чтобы глаза приклеивать.
0: Да, и патчи наши. Вообще, с нами можно коллаборироваться очень часто, да? Вот эти всякие штуки для утра. Да.
2: Спички для глаз.
3: Да. Я предлагаю так. Если ты встал пораньше, разбуди нас, чтобы мы не проспали.
0: Вот это классно.
2: Или заедь за Стасиком.
3: Да, будь добр.
0: Это круто. Денис.
4: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. Партизан из меня не очень. И я получаю утром премию. Братан, это фиаско. Столб не заметил, бампер и багажник в смятку. Но это всего лишь железка, так что будем надеяться на лучшего. Всем отличной недели, ребята.
0: Ой, ну бывает. Ну, случается в жизни фигня, да?
3: Сейчас должно быть сообщение от столба. Это что такое? Сбили с самого утра?
2: Стоял! Никому не мешал!
0: Ну, вообще-то, согласен, отношение крутое к этому. Это всего лишь железка, поэтому не стоит про это забывать. Александр.
5: Всем доброе утро, здравствуйте. Премия мне сегодня обязательно за дисциплинированность и несгибаемость. Почему? Вчера у меня был день рождения. Было весело, было прекрасно. И несмотря ни на что, на какое бы там я состояние не был после дня рождения, если я вышел работать, зарабатывать деньги.
0: Ну, герой, по-моему, вышел в такой-то день.
3: С прошедшим, получается.
0: С прошедшим днем рождения, но он не закончил, еще есть.
5: Никита, здравствуй, мой прелестный друг. Ну, я уже не питаю иллюзий, что ты включишь Chemical Brothers Go. Поэтому Prodigy Smack My Bitch Up, пожалуйста.
0: Вообще нам песни запретили ставить, да?
3: Да.
0: Был такой моментик. Сказали, да хватит, ребята, что у вас так весело и интересно?
2: Плавство вот это вот ваше все.
0: Да, вот вечером ребята не умеют треки ставить, а вы зачем отличаетесь? Но в честь прошедшего дня рождения, я думаю, мы можем себе это позволить. Правильно?
2: А если что, мы можем сказать, что это не мы,
0: реально?
2: Оно само.
0: Это Prodigy сами заиграли, говорят, Smack My Bitch
3: Up. А я думал, Зиверт сейчас поставит.
0: Зиверт тоже поставит. Вейкаперы.

0: Рекорд. Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Дорогой, а ты как собираешься на дачу в июне? На старой машине ехать не вариант.
2: Я уже решил вопрос. Взял новую «Лада Гранта». Теперь никаких проблем. Кондиционер работает, багажник огромный, топливо расходуется экономно.
1: И сколько вышло?
2: От 750 тысяч рублей. Очень выгодное предложение. Советую поторопиться.
1: Где покупал?
2: У официального дилера «Лада Автогрупп Крым». Адрес: Симферополь, 5-й километр Московского шоссе.
3: Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 30 июня 2026 года. Автофинансбанк. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Подробности в отделе продаж по телефону 8-978-916-400 и на сайте ясный-дом.рф. Застройщик общества с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик «Симдомстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Как изменятся этим летом цены на отдых в Крыму?
2: С этим вопросом не к нам. Где приобрести новый технологичный кроссовер Havail Jolion всего от 1 899 000 рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kromedefishavail.ru.
3: Указана стоимость на Havail Jolion комплектации «Комфорт» 1.5 ТВДМТ 2024 модельного года. 2026 года производства с учетом прямой выгоды по трейдинг 100 тысяч рублей. Предложение ограничено. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
4: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки...
5: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
6: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00.
7: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Вейкаперы представляют InvestFuture с Кирой Юхтенко. Для тех, кто инвестирует или только собирается.
1: Всем привет! На связи Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. Давайте мы за 5 минут пробежимся по главным финансовым новостям этой недели. У нас, конечно, очень много было негатива на этой неделе, но начнем давайте мы с позитива, ну, по крайней мере, с точки зрения макроэкономики. Итак, внешний долг России по итогам мая снизился до 55 миллиардов долларов, и это минимум с лета прошлого года. За месяц обязательства сократились на 2 миллиарда, ну а с начала года уже на 2,5 миллиарда. И для контекста, президент еще в начале июня отмечал, что уровень госдолга составляет всего 16,5% ВВП. Ну а министр финансов Антон Силуанов и вовсе заявил, что страна скоро полностью погасит внешнюю часть задолженности. Так что движемся уверенно вниз, и это вот тот самый случай, когда падение цифры радует. Все же снижение внешнего долга позволяет больше денег направлять на внутренние расходы и повышать привлекательность экономики для внешних инвесторов.
0: InvestFuture на Радио Рекорд.
1: Для российских инвесторов неделя после решения ЦБ по ставке выдалось по-настоящему черной. В понедельник, 22 июня, рынок открылся легким минусом, но к середине дня сорвался в обвал. Индекс Мосбиржи рухнул почти на 4,5%, порядка 100 пунктов, до 2300. Это крупнейшее внутридневное падение с 22 года, друзья. Во вторник рынок попытался отскочить, но попытка оказалась совсем робкой. Некоторые назвали его отскоком дохлой кошки, индекс прибавил скромные 0,75%, но уже в среду, 24 июня, рынок снова улетел вниз. Индекс провалился ниже 2300 пунктов, минус еще 1,5%. Ну и, кстати, долларовый РТС обновил годовой минимум. Ну и зафиксируем, что индекс Мосбиржи падает уже 16 недель подряд. Это самое долгое падение в истории нашего рынка. С начала года он потерял уже почти 18%. Ну, то есть картинка, конечно, складывается так себе. Главный триггер – разочарование от заседания ЦБ на прошлой неделе. Я напомню, что регулятор снизил ставку только на 25 базисных пунктов вместо ожидавшихся 50. И намекнул, что дальше снижение будет еще более медленным. При таком жестком сигнале негативная реакция рынка была предсказуема. Ну и добавила нервозности история с Геннадием Зюгановым. На съезде КПРФ он заговорил о перенаправлении банковских депозитов в реальный сектор, и СМИ прочитали это как призыв изъять с банковских вкладов не менее 30 триллионов. Но, правда, уже на следующий день в КПРФ уточнили, что вклады населения трогать не собираются, и напряжение частично спало, но, тем не менее, конечно, осадочек некоторый остался. Ну и добила рынок дешевеющая нефть и крепкий рубль. Брент падал к 77 долларам, к концу недели ушла даже еще ниже, при том, что доллар на российском рынке замедлил рост. В сумме это бьет по экспортерам сразу с двух сторон. Татнефть, Роснефть и Лукойл теряли по 5-7% за сессию. Добавили давление и маржин-колы, то есть принудительное закрытие позиций. Ну, в общем, розничные инвесторы, которые раньше выкупали просадки, теперь капитулируют и фиксируют убытки. Ну а вот доллар на этой неделе показывает характер. Еще накануне, в четверг, аналог его курса на Мосбирже подорожал более чем на процент и впервые с апреля пробил отметку в 76 рублей. В моменте он доходил до 76,5. На канале InvestFuture мы предполагали, что это случится как раз-таки во второй половине июня, и, собственно, этот сценарий реализуется. В чем тут причина? Доллар укрепляется ко всем мировым валютам сразу, а триггером стало ужесточение риторики ФРС после прошлого заседания. Рынок теперь всерьез закладывает повышение ставки, вероятность роста в октябре подскочила до 80% против 50 месяцем ранее. Ну и любопытный момент тут в том, что обычно дешевеющая нефть тянет доллар вниз, но сейчас ожидания поставки все перевешивают. Но у меня на этом все. С вами была Кира Юхтенко. Увидимся ровно через неделю.
0: InvestFuture. Каждый понедельник в Вейкаперах на Рекорде.

0: Лиды на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И у нас 8 утра в Санкт-Петербурге по московскому времени. В этом часе сыграем скорость звука. Поэтому мобильное приложение Рекорда установите заранее. Мы вас предупреждаем всегда, а вы не устанавливаете, потом не успеваете. Ну, ребят, нужно это сделать прямо сейчас.
3: Тем более понедельник — отличное вообще время, чтобы установить приложение.
2: Когда еще, если не в понедельник? Ребята, тем более 29-е. Ну, в июне надо...
3: 29 июня, да.
2: Надо успеть в июне установить.
3: Ну, чтобы к июлю быть готовым.
4: Да. Надо сделать установку приложения очередной игрой.
2: Да, все верно.
4: То тогда люди поучаствуют.
2: К новостям. Интернет, оказывается, виноват в том, что в России не рожают. Это не я заявляю, заявил губернатор Курганской области. Он так и сказал. По его словам, около 80% контента формируют у молодежи установки против деторождения. Говорит, все больше людей выбирают малодетность или вообще отказываются от детей. Вот что сказал губернатор Курганской области.
3: Вот вопрос такой. На вас интернет повлиял, что вы не хотите рожать детей?
2: Это не интернет.
3: А что?
4: Это физиология, мы не можем родить.
3: Судя по Никите, он просто сходил на детский праздник. Праздник, и это на него повлияло.
2: Очень люблю детские праздники, да? Не зовите меня никогда на детский праздник.
3: Кто тебя испугал? Аниматор?
2: Меня
3: торт?
2: Никто, честно, не испугал. Здесь все очень просто. Когда население живет в комфорте, да, в полном обеспечении, тогда оно и плодится. Это политика, очень давняя, со всех времен, со всех государств. Вот. К слову, про контент, если мы вернемся, 80% контента. Почему бы этому человеку не сказать, что интернет не нужно запрещать, да, потому что все идет к какой-то такой штуке, что «а давайте мы вообще все закроем и не будем».
4: Я понял, почему он хочет запретить. Но... Он не может перейти на другой тариф, и у него очень дорогой интернет. Он говорит только: если я не могу пользоваться на своем телефоне, значит никто.
2: Кстати, я не знаю, это только мои рекомендации или нет, но в последнее время попадаются очень часто различные видосы с тем, что день рождения — это хорошо. Многодетство — это тоже прекрасно. В общем, видимо, начали создавать контент в эту стезю. И он достаточно неплохой, если быть честным. Есть свои плюсы.
4: Есть мотивация.
3: Поддерживают как раз, и у них бонусы, понимаешь, у людей, у которых есть дети. И у тех, у кого двое и трое, там вообще шикарные бонусы.
2: Мне кажется, не в этом нужно обвинять интернет. Ну, не в этом глобальная его проблема. Вот я могу, например, обвинить интернет в том, что я действительно теряю время. Я прокрастинирую, пока его смотрю. Я очень много трачу на это время.
3: Так ты вшей себе там какую-нибудь программку, чтобы через полчаса скроллить.
2: Я не могу, я ее взломаю. Я же ее вшил, я же буду знать от нее пароль. Мы будем обсуждать, в чем вы можете обвинить интернет, да, друзья? Давайте-ка.
4: В рекламе.
2: В рекламе.
4: Я смотрю мультики, а там реклама.
2: Так, ну это не обвинение, Стас.
4: Если пошел ты интернет, слышь ты, гадина.
3: Я обвиняю интернет в том, что какие-то вещи непроверенные форсятся. И есть какие-то рилсы, и люди начинают в это верить. А потом, если проверить, это абсолютно не совпадает с действительностью.
2: Да, во вранье, вот, я согласен. Вот, очень много непроверенных фактов люди льют ради просмотров. И у меня же есть теория, что нужно не давать интернет всем. Сначала ты смотришь до 18 лет, только потом ты проходишь тест и сам заливаешь контент.
3: Может вообще объединить? Хочешь 10 литров бензина, крути педаль. В интернете.
2: Скоро так и будет, я тебе больше скажу.
3: А была такая серия в «Черном зеркале»?
2: Вот.
4: Надо обвинить интернет в том, что он часто пропадает.
2: Да, почему так часто пропадаешь? В чем вы можете обвинить интернет? Будем обсуждать. Пишите, друзья, в чат мобильного приложения Рекорда и нашу соцсеть.
1: На Рекорде.

0: чем же вы можете, так сказать, обвинить интернет? У нас пока в голосовалке лидирует вариант на данный момент в импульсивных покупках. 42% за него проголосовали. И очень борется, идет в нос просто, в отсутствии сна. То есть два варианта у нас сейчас.
1: И причем ты не спишь, а покупаешь.
2: Да-да-да. Объединенные два страха. Владимир пишет, часто вылезают тему 18+, прям раздражает, честно слово.
0: А что не так?
1: Это платные подписки.
0: А что-то такого? Там же ты подтверждаешь возраст. Говоришь, да, мне есть 18, и все. Смотришь, не смотришь, отказываешь, не отказываешься.
2: Денис пишет, я осуждаю интернет за то, что он превратил наше одиночество в публичный перформанс. Мы научились выставлять завтрак как манифест, а боль как сторис. Всемирная паутина стала театром, где каждый кричит «Смотри на меня!», но никто не умеет слушать. Ирония в том, что, обретя миллионы подписчиков, мы растеряли способность быть услышанными теми, кто сидит рядом.
0: Потому что блогерам много платят. Вот давайте от этого оттолкнемся. Все захотели стать блогерами, снимать контент, и якобы это дверь, вот та самая золотая в хорошую жизнь. Меньше платить блогерам, и все, не будет контента.
1: Ну, побольше дизлайков. Добавьте эту функцию.
2: Нету такой кнопки.
1: Каждую там, не знаю, социальную сеть, где можно просто захейтить, если он делает что-то.
0: Там есть только пожаловаться, но до этой кнопки нужно еще дойти. Саша Красный прям кричит, говорит, заблокируйте ВБ и Озон. И к интернету нет претензий вообще, говорит. Опять покупки у нас.
2: Димка с женой познакомился в интернете почти 20 лет назад. Ох уж этот интернет.
0: Это надо шуткой, конечно. Константин, благодаря интернету я совсем потерял когнитивные эти, как их, и вообще вот о чем я там писал.
1: Понятно. Все наладится.
0: Не, ну смотрите, ну интернет же он очень не полезен, в том числе. Какую-то литературу найти, да, которой нет, в принципе, сейчас в открытом каком-то доступе, да, просто потому что, ну, издание было не таким популярным. Можно. Ну, то есть он же может быть полезным.
1: Но там за количество мусора, который хранится, мусора много. Еще нужно найти.
0: Здесь согласен, как будто бы надо почистить.
1: А самое главное, что ты находишь, ну, книгу, допустим, да, с нужным названием, но это не она.
2: Ага. Обвиняю Инет в том, что рекламы много.
0: Это точно. Здесь согласен. Андрей Кош 73 из-за интернета ЦРУ знает, где я нахожусь.
1: Это страшно.
0: Думаешь?
1: Ну, я не знаю, там Трамп, может быть, сейчас на тебя нацелился.
0: Я думаю, мы одинаково нужны ЦРУ, как Андрей Кош, я, ты, Аня. То есть, как бы одинаковая история. Они такие сейчас, о!
1: А сейчас где-то...
0: Вот они опять.
1: Вот они нас и раскрыли.
0: Они знают, где мы находимся. Весело, весело. В чем вы можете обвинить интернет? Мы его обвиняем сегодня. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
1: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Рекорд. Реклама.
4: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
5: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
6: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Заставщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Дорогой, а ты как собираешься на дачу в июне? На старой машине ехать не вариант.
8: Я уже решил вопрос. Взял новую «Лада Гранта». Теперь никаких проблем. Кондиционер работает, багажник огромный, топливо расходуется экономно.
7: И сколько вышло?
8: От 750 тысяч рублей. Очень выгодное предложение. Советую поторопиться.
7: Где покупал?
8: У официального дилера «Лада Автогрупп Крым». Адрес: Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 30 июня 2026 года. Автофинансбанк. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: still slow ass.
1: Танцевальная музыка, как крутой футбольный матч. Высокий темп и яркие моменты.

0: что-нибудь плохое, а кто-то полезный контент. Уверен, люди слишком много стали залипать в шортсах, бесконечные мусорные ролики забирают у людей много времени, а они этого даже не замечают. Плюс яичный вот этот вот непонятно что подъезжает с полной скоростью.
1: Знаете, в чем действительно виноват интернет? Это в том, что стало меньше веселья. Появились видеохостинги различные, да? И теперь эти приколы твои любые могут появиться в интернете. Вот мне даже приходится себя сдерживать на выходных, да, чтобы куда-то там что-то не залили, какие-то видосы. Но согласитесь, есть такое.
2: Есть.
1: Хочется поприкалываться, хочется где-то побегать, попрыгать, понимаешь? Может быть, не всегда в одежде.
2: Я представляю.
0: Бегай, прыгай, не снимай.
2: Нет, в старые времена Никита в плаще.
1: Бегаю по парку.
2: Мой любимый парк.
1: Да, а вот веселье пропадает. Один контент только пилят. А вот наш слушатель пишет. Если вернуться к обвинениям интернета, говорит, недостоверность кулинарных рецептов. Смотришь видео, у нее все получилось, у тебя с таким же исходом получилась ерунда какая-то. Mm-hmm. Или граммовку не ту напишут, или продукты типа перо из полярной совы и филе морского черта из-под хвоста. Только огромный опыт в готовке помогает вытянуть эти несостыковки. Ну, действительно, есть бывает такой сложный контент. Для кого он? Для профессионалов, наверное.
2: Да, в принципе, все. Кулинарные курсы понятно. Там как чинить электрику, вот это опасно. Да. Мало того, что сам еще током ударишь, так еще и квартиру сжечь можешь.
1: Нереально починить первый раз розетку либо выключатель, чтобы тебя не ударило током.
2: Я поэтому и
1: чиню. Вообще нереально. И на третий раз, и на четвертый, я могу так сказать, с уверенностью.
2: Но зато можно вызвать мастера, спасибо интернету.
1: Кстати, плюсы есть. В своей причине социума, вот вообще Корбин так зашел сдалека, в том, что опросы создают разные и потом делятся этим со всеми. Видите? Про опросы, кстати.
2: Это еще ученые виноваты там, которые все время выкладывают свои исследования в интернет.
1: Эти исследования, да, они же бывают вообще наиглупейшие просто.
0: Да-да-да.
2: Нет такого ощущения, что всем ученым, которые выкладывают, им говорят, у вас должен быть набор по контенту. Не добрали, пишите чушь. И такие исследуем тараканьи лапки.
1: Вспомните кофе. Мы полгода рассказываем, что утром он не вредит. Следующие полгода мы рассказываем, что это на сердечко ваше влияет. Это же странно.
0: Потом вдруг исследование, что не больше 3 чашек, потом вдруг не больше 2 чашек. Они там точно. У них есть контент-план по исследованиям, Стас прав.
2: А потом и вовсе мы не про кофе.
3: Вейкаперы.

0: играем через минут 10. И чтобы оказаться в прямом эфире, вам нужно писать слово «игра» в чат мобильного приложения Рекорда. И только туда, в скорость звук, сегодня сыграем. Ждем ваше сообщение. Пока обвиняем интернет. В чем же он виноват у нас?
1: Так, в интернете самом ничего нет плохого. Это инструмент, как и расщепление атома. Но кто-то сделает...

0: Рекорд. Новости.
1: В Госдуме призвали ответить Apple после удаления из App Store российских приложений, включая ВК, Одноклассники и Mail.ru. Депутат Михаил Шеремет заявил, что если компания не изменит свою политику, Россия должна принять ответные меры. По его мнению, действия Apple в отношении российского рынка носят политизированный характер и затрагивают вопросы информационной безопасности. Граждане недружественных стран начали сталкиваться с блокировкой банковских вкладов России, об этом сообщает РБК. По данным издания, после обновления одного из контрсанкционных указов Владимира Путина, клиенты ряда банков больше не могут снять деньги, закрыть вклад или перевести средства на другой счет. При этом, как утверждается, банки заранее не предупредили клиентов о возможной заморозке средств. Дональд Трамп на саммите G7 допустил отказ от анкорежских договоренностей, в рамках которых Вашингтон ранее согласился с требованием Москвы о российском контроле над Донбассом. Ранее Сергей Лавров заявлял, что не хочет даже подозревать, будто саммит на Аляске был нужен лишь для довооружения Киева. Однако добавил, на деле получилось так, как получилось. Больше о свежих новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
4: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
5: Кроме промо эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenda.com.
6: В Ленте. Дэнс лето.
0: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Скорость звука.
1: Сразиться с этой скоростью сегодня Сергей. Серега, привет.
2: Всем привет.
3: Серега, привет. Из какого ты города?
2: Питер.
3: Питер, круто. Отлично. Интернет тебя раздражает чем-нибудь?
1: Чем тебя он обидел?
2: Да нет, нормально.
1: Все нормально, все сойдет. Ну, правильно, почему бы нет? Серега, у нас игра называется «Скорость звука». У тебя будет две попытки, две сегодня, отгадать трек, который испортил наш звукорежиссер. Отгадываешь один, приз твой. Таковы правила. Ты готов?
2: Конечно.
1: Все, тогда слушай внимательно первый трек.

0: По-моему, было легко.
1: По-моему,
2: ну,
1: да.
2: Ну да, вроде Катя Лель, Муси-Пуси.
0: Стас, твой любимый трек.
3: Я слушаю его постоянно. Я иногда думаю, что она именно мне это и поет.
0: Но мы Серегу, конечно, поздравляем, потому что это правильный ответ сразу с первой попытки. Из Питера угадал. Привет, передавай кому хочешь.
2: Ну, всему городу, всех выпускников, у кого были выпускные. Дочка у меня вот выпустилась. Вот, всем такой привет класс. Вам огромное большое, потому что заряжаете настроением на весь день. Вот. Всем.
0: Круто. Поздравляем всем. Друзья, оставайтесь с нами и ловите розыгрыш в прямом эфире.
4: Вейкаперы на рекорде.

0: Record. Реклама.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса. –

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Продолжаем обсуждать, в чем же вы обвиняете интернет, чем же он вам не понрав. Читаем ваше сообщение.
1: Вот, Никит, я не соглашусь с тобой. Можно починить розетку и выключатель, и при этом не ударить током. Для этого не нужно трогать второй провод, случайно его касаться или задевать чем-либо. Атака, а по возможности обесточить цепь.
0: Можно, а зачем? Так неинтересно. Тогда, если свет не видно, как ты чинишься, с фонариком не всегда он под рукой. Это же еще и квест определенный.
2: Там
0: и
2: ставочки можно сделать, типа шибанет, не шибанет.
0: Дим пишет, вот я купил платные подписки. Яндекс.Музыку, Кинопоиск. Так какого лешего? Я смотрю и слушаю рекламу. В целом бесит реклама. Реально, иногда бывают такие штуки. Ты вроде оплачиваешь, а они тебе навязывают. Тоже интернет, твоя вина.
2: Ну, не видишь, что у тебя есть деньги. Ну, значит, тебе нужно потратить.
1: Ты отменил рекламу один раз, а отменишь еще раз?
0: Мессир пишет, интернет виноват в том, что он недоступен. Вот, сколько ухищрений и знаний пришлось узнать, чтобы сюда, например, написать. В телегу написал на Мессир.
2: То есть, получается, в данном случае интернет способствует к чему-то положительному.
0: Возможно. Так, Юшенко пишет, когда с парнем находишься в общем чате, порой доводит до ссор. Кто-то слишком флиртанул, а то он потом в личке взрыв. Вот сегодня день объятий, обнимайтесь. Опять же, видите, конфликт в семье может интернет создать, что тоже не очень.
1: Ну, кстати, да, нечаянно скинешь в общий чат семейный что-нибудь не то.
0: Да, но это весело больше, наверное. Так, в появлении диванных экспертов, говорит Артем, люди без образования порой пишут такую чушь, что диву берешься и даешься. Яркий пример – плоскоземельщики, считает Артем. Диванные политики и искусствоведы. Набралось, закончили все этот институт, да, видимо?
1: Ну, кстати,
2: плоскоземельщиков?
1: Да.
0: У них есть предводитель.
1: А вот здесь откуда ноги растут? Ведь сначала интернет стал популяризировать, вот нам же втюхал это интернет, что сейчас каждый должен быть экспертом. Ты эксперт в такой-то области. Все пошли быстренько, подумали, в чем же я эксперт? Ага, в розетках. И начали нам втюхивать, как в розетку.
2: Ну, там, наверное, был посыл, пойди поучись, разберись и стань экспертом. А что-то как-то это пропустили.
0: Эксперт вообще это профессиональная выжимка знаний, да? Вот, вот к чему вообще нас вели. Но люди восприняли это как, а почему и не я?
1: Слушай, вот, меня раздражает, что вот эта позиция, что каждый должен быть экспертом. И вообще не должен.
2: Я недавно услышал, что эксперт – это бывший перт.
0: В интернете услышал?
2: Да.
1: Ролик попался.
0: Понятно.
2: Ну, это смешной ролик хотя бы был.
3: Вейкаперы. На рекорд.

0: ближе.
1: И у нас 9.01 в Петербурге по московскому времени. В этом часе мы с психологом, да, общаемся? Будем говорить про интернет, скорее всего. Что-то около этого.
2: Психологические зависимости от интернета обсудим или что?
1: Выслушаем, да, очередного эксперта. А, правда, с образованием, это важно. А пока к новостям. Показательную казнь смартфонов устроили в одной из китайских школ. Там учеников забрали все телефоны и разбили их прямо на ступеньках. Ужас. Перед зданием. Да, пока смартфоны превращались в груду осколков, руководство школы через громкоговоритель призывало школьников соблюдать дисциплину. Говорят, что очень много вы пользуетесь этим на уроках, мы терпели. Вот, собственно, держите. Что самое интересное, ни один родитель не пришел в школу, не сказал, это личное имущество и так далее. Потому что школа явно объяснила, говорит, это для того, чтобы ваши дети получали хорошие знания. Все.
2: Подождите, у нас в наших школах они просто сдают, когда приходят на уроки, телефоны, и не берут до конца уроков. Зачем разбивать-то?
3: Это какая-то хорошая школа, воспитанная.
2: Ну, видимо... Если они сдают, кладут, и чтобы не отвлекаться.
1: Ну, видимо, есть вторые телефоны. Ученики же тоже ребята думающие, да? Мозги молодые.
2: Ну, тогда они вторые разбили, поэтому родители не приходят, у них же есть первые.
1: Ну, значит, в следующий раз первые разобьют, и тоже родители не придут, я уверен. Ну, полностью поддерживаю. Если знания получать, то... Зачем тебе смартфон?
3: Там же интернет, там же знания.
1: Он мешает.
2: Да, я против порчи имущества. Мне кажется, что нужно какие-то другие выходы. Не знаю, пусть дают на проходной, когда заходят в школу. Но какие-то другие методы могут быть.
1: Ну, опять же, видимо, такое уже применялось и просто не сработало. И, видимо, решили вот так устроить показательную казнь.
3: А никого не смутило, что они просто разбили телефоны на запчасти? И отремонтируют свои.
1: Точно, это же китайские школы. Они соберут из этих смартфонов суперсмартфон.
3: Один большой.
2: Да, гигантский.
1: Мега Apple такой.
0: Вейкаперы.
4: На рекорд.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Все еще, друзья, продолжается чемпионат мира по футболу 2026, да, там дни 16-е финал начались, все, началась рубка, началась жара, теперь проигрывать никак нельзя ни одной команде. Самое интересное, если вы планировали начать смотреть, вот сейчас нужно это делать.
2: Я планировала с полуфинала начать.
1: Хорошо, жди полуфинала. Тогда сейчас...
2: Ты нам позвони заранее, хотя бы за час.
1: Я вам скажу это здесь. Но, что самое интересное, главного тренера сборной Южной Кореи по футболу начали блюрить как преступника на местных телеканалах. Все из-за провала на сборной на чемпионате мира. Команда вылетела с группового этапа, набрав всего 3 очка сегодня. Например, в утренних новостях у них там специалиста просто начали блюрить вот лицо. Его не, на пресс-конференции его нигде не видно, когда он где-то выступает, полный блюр. Все, говорят, ты проиграл, нашу сборную не привел, даже не вывел из группы, поэтому ты нам не нужен.
3: Ну, становитесь таким.
1: Вот это правило, да, Южной Кореи?
2: Вот это буллинг.
1: Вот это нормально. Вот, кстати, мы говорим про специалистов, да, в интернете конкретно людей, которые в чем-то шарят. Вот не шаришь, все, ты нам не нужен.
3: Ты думаешь, он в интернете учился бы тренером?
1: Ну, возможно. Ну, жестко, да, в Южной Корее?
2: Вообще, конечно, да.
1: Прям буллинг начался какой-то такой массовый всей страной.
3: Хотя, с другой стороны, теперь все знают, весь интернет знает, что он даже на технику пробить не может во дворе.
1: Он подал в отставку, естественно. То есть это его вот предпоследнее, наверное, выступление.
2: Вот видишь, как ужасно, какое давление народ оказал, что он подал в отставку.
1: Ну, это нормально. Он представлял страну. Его сборная представляла страну. Тренер — это 50% успеха любой команды.
3: То есть, думаешь...
2: Мне кажется, он бы и без блюрения принял такое решение, нет? Мне просто не очень как бы понятно, почему народ так некрасиво себя ведет.
3: Думаешь, он ни разу не видел страну, раз представлял ее себе?
1: Возможно. Еще про спорт немного. Канада потратила так много денег на проведение Олимпиады в 1976 году, что расплачивалась долгами 30 лет, вплоть до 2006 года. При этом Канада не выиграла тогда ни одной золотой медали. И, кстати, у них же сейчас проходит, она одна из трех стран, которые проводят чемпионат мира по футболу. Видимо, такие, давайте-ка скинемся в этот раз.
3: Такие, мы отобьем на пончиках, все нормально.
2: 20 лет они оклемались, сейчас опять вписываются.
1: 30, да, 30 лет.
2: Нет, тогда они 30 выплачивали, сейчас прошло с 2006 по 26, 20 лет они оклемались, и сейчас опять вписались.
1: Подушку безопасности для себя создали, говорят, ну сейчас-то мы точно что-то дозаработаем.
3: Подождите, а почему нет новостей о том, что там цыган шерстят?
1: Где?
3: Золото же нужно где-то брать на медальке.
1: Возможно. Еще один фактик интересный вам про космос. Оказывается, на МКС не действуют законы, принятые в какой-либо стране на Земле.
2: О, это круто.
1: Это круто, да. Зато там есть целый свод документов, регулирующих все аспекты нахождения на станции. От типов проводимых работ и правил поведения до праздников, которые там отмечают.
2: Так, вот, а там есть административные правонарушения, уголовные? Там же свой кодекс должен быть.
1: Этих подробностей мы не знаем. Возможно, они засекречены. Но от Земли эти законы точно отличаются. Круто, да?
3: Надо туда слетать.
0: Рекорд. Реклама.
4: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
5: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах. Остается время для жизни.
6: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: подробности в отделе продаж по телефону 8-978-916-400 и на сайте ясный-дом.рф. Застройщик общества с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик «Симдомстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: чем вы можете обвинить интернет? Мы обсуждаем и читаем ваши сообщения.
1: Так, интернет виноват в том, что я страдаю по двухнедельной интрижке. В скобочках уже проходит. Это Ася написала.
0: Интернет? Что ж ты делаешь?
1: Интрижка?
0: Что творишь?
1: Лето, интернет.
0: Светлана пишет, коучи различные. Кто хочет, тот и вещает. И все хотят меня чему-то научить. Говорит, а я уже состоявшаяся личность и не поддаюсь тренировкам. Всем доброе утро и понедельник.
2: А ты попробуй это в интернете напиши.
0: В рекомендациях я вот обвиняю интернет, потому что вот они бывают настолько разношерстные. И я уже не знаю, на чем сфокусироваться. Сегодня я что-то изучаю, завтра я смотрю теории заговоров, послезавтра я вообще непонятно, что смотрю, какой-то и контент.
1: Да, хотелось бы, чтобы можно было обнулять настройки рекомендаций.
0: Выбирать,
1: да?
0: Хотя бы, ну выдайте темы сегодня там, на каждый день, выдайте темы, что я хочу сегодня, что-то узнать там, про что я хочу узнать, да? Сложно как будто, но почему бы нет?
2: Так, нам нужен человек, которого вырастил интернет, который вырос целиком на советах, там, каких-то коучах и всем остальном, примерах.
0: Он не доживет.
1: Убил бабушку телефон с интернетом, теперь вся в интернете и резко стала по дому что-то делать.
0: Вот, кстати, да.
1: Вот у него, видимо, хорошие рекомендации, что надо делать что-то по дому.
0: Кстати, новая теория. Вот на пенсии всем нужно открывать интернет. Потому что, ну, на пенсии же скучно, правильно? Я думаю, пенсионеры пусть проверяют лайфхаки различные. Опять же,

0: что это ты решил пенсионеров дома посидеть?
1: Нет, им интересно. Я, опять же, в интернете наблюдал очень интересный контент. Там девушка открыла пункт Озон выдачи. И классно. И пенсионеры ходят, выписывают себе различные вещи, потом делают на них обзоры. Вот это как будто бы интересно посмотреть. Но это развлекательный контент. Вряд ли он будет полезным на покупки какие-то.
2: Никита смотрит обзоры бабушек на товары с СВБ.
1: Я вам говорил про свои рекомендации. Я вам говорю, это было позавчера. Сегодня теории заговоров. Я вам все по правде говорю.
2: Для кого-то интернет отнимает время, а кто-то на нем зарабатывает и развивается ради контента.
1: Это круто, у кого это получается, действительно. А Андрей пишет, с появлением интернета люди как будто стали меньше общаться вживую. Вот здесь тоже согласен. В переписках все как будто смелее стали. А когда видишься лично, то все уже не такие смелые, не такие дерзкие, не такие.
0: Да. Не обязательно же друг другу угрожать и дерзить.
1: А я не про угрозы, да? Там можно наобещать такого в переписке, а лично увиделись и оба скромника оказались, да?
0: Но для этого есть несколько разделов в интернете, которые помогут вам не быть скромником.
1: Мне нужно поставить галочку. Да, в чем вы можете обвинить интернет? Мы обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
0: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: От Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Групповой этап завершен, Месси уходит в отрыв, а Канада первая из команд отправляется в 1/8 финала. В минувшие выходные 10 матчами завершился групповой этап чемпионата мира. Главной сенсацией стал выход в плей-офф сборной Кабо-Верде. Парни скатали нулевую ничью с Саудовской Аравией и доказали, что победы для слабаков. Им хватило 3 ничьих, чтобы выйти в 1/16. В этой же группе испанцы обыграли Уругвай со счетом 1-0, благодаря привозу голкипера латиноамериканцев. Муслера не потащил простой удар Алекса Баэны. Египет сыграл в ничью с Ираном 1-1. Иранцы успели забить второй и бурно его отпраздновать, однако вскоре судья этот гол отменил, оставив команду за бортом турнира. А бельгийцы вспомнили, что они перспективная сборная из топ-10 рейтинга FIFA и смели Новую Зеландию 5-1. Англичане буднично расправились с Панамой 2-0, отличились Беллингем и Кейн. А Хорватия не без труда обыграла Гану 2-1. Победу принесли голы Сучича и Влашича. Однако поражение не помешало ганцам отправиться в плей-офф. В этой группе горюют только панамцы. Колумбия сыграла в ничью с Португалией. Диас и Криштиану с партнерами не смогли поразить ворота соперников 0-0. Параллельно ДР Конго похоронила даже призрачные шансы узбеков на выход в плей-офф. Победа африканцев со счетом 3-1. Иордания с тем же счетом уступила Аргентине. Снова забил Лео Месси, и теперь у него 6 мячей в 3 матчах. Австрия и Алжир наколотили ворота друг друга по 3 мяча. Богатый на голы поединок 3-3. В первом матче плей-офф встретились Канада и ЮАР. Победу канадцам принес единственный гол Эуштакио, забитый уже в добавленное время. Одни из хозяев турнира первыми шагают в 1/8. Сегодня с интересом ждем еще 2 матча стадии на вылет. Бразилия сыграет с Японией в 20:00 по Москве, а уже в 23:30 встретятся Германия и Парагвай. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.

0: Рекорд. Психоложные, неотложные.
1: Сейчас мы все узнаем наш диагноз. Галина Свердлова в эфире, действующий психолог. Галя, привет.
2: Доброе утро, привет.
3: Доброе утро, Галя. Мы обсуждаем тут, за что вы, наши слушатели, обвинили интернет. Но на самом деле хочется признать, что мало жалоб. Я так понимаю, что большинство все-таки устраивает интернет. И хочется обсудить вообще, как изменился сам человек с развитием интернета. И когда стоит бить тревогу, если интернет-зависимость поглощает все свободное время у человека.
2: Ну, мы, правда, сейчас живем в двух реальностях, да, у нас есть реальность физическая, настоящая, есть виртуальная. И дело в том, что виртуальная реальность вызывает у нас те же эмоции, чувства, ощущения, удовлетворение, что и реально. То есть она ее может подменить в нашей голове. И, наверное, самую большую проблему, которую видят в интернете, что она и заменила нам эту виртуальную жизнь реальную. Это очень повлияло как раз на общение людей друг с другом. И как следствие на производное этого общения. Наверное, поэтому.
3: Как лечиться от этого? Как это вылечить?
2: Вот смотрите, интернет-зависимость – состояние, при котором человек не может контролировать использование интернета. Очень тяжело это дается подросткам. То есть подросткам должны помогать родители контролировать время. У нас есть даже часы в день. Например, у подростков, у школьников это должно быть не больше 2-3 часов. А по данным последним, они проводят в интернете до 9 часов в день уже в день. То есть нужно контролировать вот это время, потому что очень сильно влияет на мышление. У нас даже химический состав мозга, по последним данным, изменился из-за интернета. Там самое страшное, что теряется вот эта воля, и я уже... То есть мы получаем гормоны радости, находясь в интернете, ну, скролли, ленту и все прочее. И потом в дальнейшем мы не можем уже получить вот удовольствие без вот этого внешнего вознаграждения, без интернета. И нам хочется туда больше, больше, больше возвращаться. Нужно контролировать это время.
3: Так я давно предлагаю, нужно делать настоящие граммы всякие, чтобы не было этой дофаминового выплеска. И тогда ты не будешь сравнивать, что в жизни не так дофаминово.
4: То есть, получается, сейчас в России как раз этим занимаются?
1: У меня другой вопрос. Галь, часто ли обращаются люди, которые такие: «Я зависим от интернета, помогите мне», Галина Свердлова?
2: Очень часто обращаются родители подростков, потому что у подростков вообще с этим беда. Там же это влияет очень на волю, и они начинают просто вести себя, ну, как девиантное поведение это называется, такое импульсивное. Они ломают, бьют, то есть устраивают истерики для того, чтобы родители отдали им гаджеты. Поэтому проблема. Не хотят ходить в школу, не хотят общаться со сверстниками. Очень важно родителям заботиться о том, чтобы реальная жизнь была интересная. То есть мы... В чем проблема? Мы проживаем жизнь, которую хотим, виртуально, то есть мы сублимируем это. А нужно создавать эту жизнь в реальности физической.
3: В общем, все мамы должны сейчас делать рилсы наяву.
1: Родители опять виноваты. Галя, спасибо большое за ответ на вопрос.
3: До встречи в следующий понедельник.
2: Теплой недели, пока.
0: Вейкаперы.
5: На Рекорде.

0: Паркетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Как изменятся этим летом цены на отдых в Крыму?
2: С этим вопросом не к нам. Где приобрести новый технологичный кроссовер Havail Jolion всего от 1 899 000 рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kromedefishavail.ru.
3: Указана стоимость на Havail Jolion комплектации «Комфорт» 1,5 ТВВДМТ 2024 модельного года. 2026 года производства с учетом прямой выгоды по трейдинг 100 тысяч рублей. Предложение ограничено. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
4: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
5: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
4: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
6: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
7: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: на сайте наш.дом.рф.
1: Dance Radio. Реклама в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: США и Иран продолжат технические переговоры по всем направлениям заключенного ранее меморандума о взаимопонимании, утверждает Рейтер. На выходных стороны обменялись ударами. После этого портал Axios сообщал, что Вашингтон и Тегеран договорились прекратить атаки друг на друга. Запретить гимнастам из России и Беларуси выступать с флагом и гимном требуют 11 гимнастических федераций Европы. Они хотят провести внеочередное заседание и выставить на голосование вопрос о возвращении россиянам и белорусам нейтрального статуса. Сборная Канады впервые вышла в 1/8 финала чемпионата мира, вырвав победу над ЮАР в компенсированное время благодаря голу Стивена Эуштакио. После матча главный тренер Джесси Марш поблагодарил игроков, назвав их героями Канады, а автор победного мяча признался, что едва сдерживал эмоции после решающего гола. В этом году Радио Рекорд построит электронную сцену на ВК-фесте сразу в 3 городах – Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Традиционно Рекорд соберет лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. 4 и 5 июля – Петербург, 11 июля – Нижний Новгород, 18-19 июля – Москва. Сцена Рекорда на ВК-фесте. Состав артистов смотрите на нашем сайте 0+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, здесь еще с вами, друзья. Тренд 6-7, да, уже, казалось бы, забыт, но нет, губернаторы подхватили его. Например, губернатор Смоленской области Василий Анохин неожиданно произнес 6-7 во время общения с жителями, представляете. Впрочем, оказалось, что у такого перформанса даже есть логическое объяснение. Не просто так он кричит, это как молодое поколение, а это отсылка к автомобильному коду Смоленской области, который как раз 67, тот самый 6-7. Молодежь в шоке, говорят, вау, как круто, хорошо, что в тренде бумеры и миллениалы. И, в общем, это 6-7 такой мостиком стал между поколениями. Вам не кажется, самый долгий тренд, наверное, долгоиграющий? Ну, только Гарлем Шейк, наверное, дольше держал. Не знаю. Тренды. Давайте обсуждать в чате мобильного приложения Рекорда, какой вы не понимаете, какой вы понимаете, какой вам нравится. Все про них пишите, ваше сообщение жду. Пока расскажу о треках в этом часть. Там Крис Нитро давно не было, кстати. Постер в этом часе. I wait to back to Ibiza. Рекорд ремейк. Иман Бэк с работы Not You. Дон Диабло в этом часе. Go home with a stranger. Очень краткий спойлер того, что мы услышим в этом часе. Начинаем с Sony Fodera и трека Think About Us в рекорд-миксе. И это рекорд. Dance Leta! Рекорд!

0: недели. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз».
2: «Рекорд». Реклама.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ НДК «Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
3: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Страны Балтии призвали Евросоюз ускорить введение запрета на импорт российской нефти, сообщает F-Times со ссылкой на источники. По данным газеты, Эстония, Латвия и Литва подняли этот вопрос на фоне неоправдавшихся опасений Евросоюза по поводу серьезного энергокризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке. Предложение о запрете на импорт нефти должно было быть внесено на обсуждение еще 15 апреля, но в марте оно было отменено. Компания Apple повысила цены на часть своей техники. MacBook подорожали на 16-20%, а iPad на 20-28%. Пока изменения не затронули iPhone, Apple Watch и AirPods. В России рост цен ожидается позже. Сначала распродадут запасы, однако в итоге устройства могут подорожать даже сильнее из-за курса валют, логистики и таможенных расходов. Школьница из Москвы сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов. Как сообщил Собянин, это абсолютный рекорд. За всю 25-летнюю историю экзамена таких результатов еще не было. По словам мэра, выпускница хочет связать свою профессию с точными науками, поэтому выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
5: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах, остается время для жизни.
6: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00.
7: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Как изменятся этим летом цены на отдых в Крыму?
9: С этим вопросом не к нам. Где приобрести новый технологичный кроссовер Havail Jolion всего от 1 899 000 рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте krameedefishavail.ru.
10: Указана стоимость на Havail Jolion комплектации «Комфорт» 1,5 ТВВДМТ 2024 модельного года, 2026 года производства с учетом прямой выгоды по трейдинг 100 тысяч рублей. Предложение ограничено. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
11: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

music. What comes next will be marvelous.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Понедельник. Мне только что наш вот редактор напомнил, оказывается. Я уже все забыла, но помню о главном. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью нас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста: Аронский Спит, Ален Уотс и Рэм. Ну и, конечно, российские звезды трансмузыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум. 7 ноября – Петербург, Temple of Dir. «Трансмиссия Портал». Все подробности на радиорекорд.ру 18+. Робин Шульц в этом часе и Bad Times.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Вице-премьер Александр Новак рекомендовал регионам рационально распределять запасы топлива с учетом потребностей ключевых отраслей. Также регионам поручено продолжить мониторинг цен, наличие нефтепродуктов и состояние логистики, чтобы оперативно реагировать на ситуацию на рынке. Испанский визовый центр увеличил срок оформления виз для россиян до 45 дней из-за большого числа заявок и рекомендовал подавать документы заранее. Ранее аналогичное решение принял итальянский визовый центр, где срок рассмотрения заявлений на шенгенские визы вырос с 40 до 60 дней. Групповой этап чемпионата мира 2026 собрал более 4 600 000 болельщиков, сообщили в FIFA. Матчи проходили в США, Канаде и Мексике с 11 по 28 июня. По итогам групповой стадии в плей-офф вышли 32 команды из 48 сборных. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru. Рекорд.

0: Record. Реклама.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Ни дня же без праздника. У нас сегодня отмечается день черешни, сезонный праздник. Прямо как сезонное меню в ресторанах. Ну что я могу сказать? Если откладывать дела, то только ради миски спелой ягоды по очень приятной цене. Я на прошлой неделе еще начала вас информировать, сколько стоит черешня. В прошлый раз я нашла самую дешевую за 750 рублей. Сегодня за 390. Думайте, питайтесь, наслаждайтесь. Бобины в этом часе и Sweet Dreams услышим.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: В чем же вы обвиняете интернет? Читаем ваше сообщение. В появлении диванных экспертов, говорит Артем. Люди порой пишут такую чушь. Яркий пример – плоскоземельщики. Диванные политики и искусствоведы. Набралось.
2: Меня раздражает, что каждый должен быть экспертом. Вообще не должен.
3: Я недавно услышал, что эксперт – это бывший перт.
1: В интернете услышал?
3: Да.
1: Понятно.

0: Негативным фактором выступают планы Евросоюза ввести с 1 января полный запрет на российские СПГ. В МВД рекомендовали использовать для сбережений отдельную банковскую карту, не привязанную к маркетплейсам, сервисам доставки и онлайн-покупкам. Также советуют установить лимиты на переводы и снятие наличных, ограничить интернет-операции и оформить запрет на кредиты через госуслуги для защиты от мошенников. Из магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» исчезнут «Ферреро Роше», «Буэна», «Рафаэлло» и «Киндер», сообщили в X5 Group. Сообщается, что компания приостановила закупки продукции этих брендов из-за неоправданного завышения отпускных цен. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
1: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.

0: Рекорд. Новости.
1: Европа рискует встретить отопительный сезон с минимальными за 15 лет запасами газа, сообщает F-Times со ссылкой на прогнозы. Дефицит обусловлен последствиями конфликта между США и Ираном. Дополнительно

0: Рекорд релиза Ефим Кербов с треком «Энзо», друзья. За последние годы российский продюсер уверенно закрепился среди артистов мелодик хаус техносцены, а его работы все чаще появляются в сетах и подборках поклонников глубокого и атмосферного звучания. Кстати, Ефим со мной на связи. Привет, братец.
1: Привет, Тим. Привет, слушатели Радио Рекорд. Меня зовут Ефим Кербут. Вы слушаете мой новый трек «Энзо», который вышел 26 июня на лейбле Generation Hex. Hexagon. Лейбл принадлежит Дону Диабло. Это пятый мой релиз на этом лейбле. Так что надеюсь, трек вам понравится, и он принесет вам

Вот очень интересная коллаборация у нас сегодня, да, друзья. А это еще один пример того, как ветеран мировой электронной сцены продолжает активно сотрудничать с артистами нового поколения. Так у нас Artist, в свою очередь, уже давно остается одним из главных представителей прогрессив хаус направления. А голос Джеймса Херси хорошо знаком поклонникам электронной музыки по целому ряду успешных коллаб. Трек, в свою очередь, появился среди главных премьер последней недели июня и сразу привлек внимание поклонников мелодичного EDM и внимание Радио Рекорд и мое.

композиция 26 июня и стала продолжением неожиданного творческого союза двух титанов электронной сцены. Интересно, что сотрудничество артистов получило мощный импульс после их совместных выступлений, включая нашумевший B2B-сет на Coachella. Поклонники же уже, в свою очередь, активно обсуждают возможность полноценного техно-транс-проекта от Армина и Адама. Ну а сам релиз многие называют одной из самых ярких.

Тимми Трампет, Brothers и Richard Judge, Roses. Австралиец Тимми Трампет продолжает активно расширять границы собственного звучания, все чаще сочетая фестивальную энергию, фестивальный саунд с более мелодичными элементами. Участие Richard Judge добавляет треку сильную вокальную составляющую, потому что его голос уже звучал во множестве успешных танцевальных релизов последних лет. Релиз же со Spinning Records от 26 июня, и прямо сейчас эту работу я готов показать вам в рамках рекорд-релиза Тимми Трампет.

0: Следующая новинка объединяет сразу два хорошо знакомых имени нидерландской сцены. Это Afrojack и Sick Individuals. Несмотря на то, что оба проекта давно работают на мировой DM-сцене, совместные студийные работы между ними появляются не так уж часто. Короче, The Last Time стала одной из самых ожидаемых фестивальных премьер последних недель и еще раз напоминает, насколько сильной остается голландская, то есть нидерландская школа электронной музыки. Релиз хоум-лейбла Afrojack Wall Recordings 25 июня. Ну а прямо сейчас давайте заценим эту работу здесь, в рекорд-релизе. Afrojack, Sick Individuals, The Last Time.
1: Рекорд-релиз.

музыки Токиша и Прови. Хуель продолжает активно развивать свое латинское направление, которое в последние годы принесло ему огромный международный успех. Участие Токиша здесь выглядит абсолютно логично, потому что исполнительница давно считается одной из самых ярких и провокационных фигур современной латиноамериканской сцены, ну и в результате получился еще один релиз на стыке хаус и латино-ритмов. Направление, которое сегодня остается, по мне, так одним из главных трендов в мировой танцевальной музыке. Итак, прямо сейчас в рекорд-релизе Хугель, Такиши и Проби. Fireball.

Ну и под финалочку сегодняшнего рекорд релиза, кто бы вы думали, да, друзья? Диджей Снейк, трек называется Club Soda, который релиз трека стоял 26 июня на собственном лейбле артиста Диджей Снейк, или просто самовыпущенная история. В новом треке французский продюсер обращается к эстетике бразильского фанка, соединяя характерную ритмику жанра с собственным клубным почерком. Сам же артист описывает релиз как трек, вдохновленный энергией бразильской сцены. Короче, сингл стал еще одной главой в невероятном разнообразном дискографийном моменте диджея Снейка, который продолжает свободно перемещаться между EDM, бейс-музыкой, латинскими мировыми музыкальными традициями и трендами, разумеется, тоже. Релиз вышел на Interscope Records, и прямо сейчас я готов показать эту работу вам в рамках рекорд-релиза под занавес сегодняшнего эпизода. Кстати, все предыдущие выпуски рекорд-релиза Рекорд Клаб Шоу ловите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. У меня в телеге Team Vox, тоже забегайте, не забывайте подписываться. Сегодня понедельник, далее по расписанию «Потому». Диджей Фил и, пожалуй, самая красивая музыка вселенной. И меня же, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженные батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. В

Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
3: Привет всем слушателям «Радио Рекорд». Трек «Океанские волны» напоминает нам о том, что глубина и величие больших водных пространств всегда приковывал взгляд человека. И люди творчески всегда пытались наделить их чем-то волшебным. Мы научились покорять волны, подчинять их себе. Но видят ли они нас, знают ли они о нас, будут ли помнить о нас? Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино, публикую в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Кстати, вы подписались на него. Это «Рекорд Клаб с кефиром».

Я неоднократно отмечал, что мои миксы – лучшее музыкальное сопровождение для занятий спортом. Под этими словами я подразумеваю тех спортсменов, кому нужен созерцательный подход к тренировкам. Общее спокойное настроение. Слушай музыку хорошую, а жизнь сделает все остальное. Мой девиз радио «Слово радовать» и с вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

Бразильский проект Solaris представляет вашему вниманию трек «Полнолуние». Еще одно полное суеверий и полярных взглядов события. Мы сами строим свою жизнь. Каждую секунду. Также напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера. Вы слушаете Рекорд Клаб с Кефиром.

Только что Николас Сория представил трек под названием «Внутренняя сила». Далее встречаем трек «Трансформация», то есть преобразование, изменение. Этап, ежесекундно соответствующий всему живому. Напомню, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «DJ Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Оставайтесь со мной, это DJ Кефир.

Что мне нравится в подобной музыке? Так это то, что в ней явно и скрыто присутствуют мелодические приемы звучания 70-х-80-х годов прошлого века. Зари и полноценного развития электронной музыки, положившей начало всему современному танцевальному звучанию. Романтика как основной посыл. Оставайтесь со мной, это DJ Кефир.

Название этого трека – «Среда обитания». Это понятие, на мой взгляд, трактует два основных взгляда. Кто создает то место, где я нахожусь? Я или окружающий меня мир? Напоминаю, мой девиз «Комфорт в музыке, комфорт в жизни». Это диджей Кефир, оставайтесь со мной.

друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это диджей Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас есть. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Was Here. Кстати, в начале июля буду в Челябинске. Следите за рекламой. И напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег DJ Кефир. Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале Кефир Was Here. До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи с понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.